0: hear this. MFM Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Ура, просилати.